0: 检查鹰架的完好程度，观察猛禽的停住情况，这是罗布他们日常巡护中的重要环节。
1: 他那是个鸡类，就是这个那个样。没多少钱，他用的没得，没多少钱，我们当时那个鸡类们那样。希望我去看那那个电视，打枪是啷子的，也不奇怪的。
2: 有有。
0: 如今，随着鹰架发挥作用，牧草渐丰，鼠兔数量趋于平衡，大家满心欣慰。这些矗立在荒原上的鹰架，不仅是猛禽的栖息高地，更是羌塘生态守护的坚实坐标。在羌塘的土地上，每一座管护站都承载着守护生灵的使命，而在熊热管护站，一场特殊的送别正悄然筹备。站长任清次仁正带着队员开展日常巡护，一阵急促的手机铃声骤然响起。
3: 哦，行了，到丹木山这里喽。哎呦呦呦呦呦，我这当得了那么久当的个。哎呦呦呦呦，我这打的那行了对头，呦呦打的了我真的杀过对头打。南山来往经常讲，每当对了多种几多多这南山烧的哦。呦呦呦呦。
0: 一头捉不到岩羊的雪豹，为了填饱肚子，竟闯进了牧民家的羊圈，接连咬死了好几只羊。挂了电话之后，任清次仁他们带着工具立即前往了牧民家里。
4: 给你们你按照什么叫说多的那么破不去给去给那个送过过那个这个小样足足了你你你这个小这个大的也能你摸你过去来学长去的俺们三年的路线最的拉死一下刚死一下这个是死一下都都看上谁都能给他谁的东西都你一段送都真的呀我只想你的把讲的人一时间都能如果一来就是想压给就是让俺死一下有的时候给我给你给我们因为就也不说给他的我你妈的我现在给你妈的给
3: 那怎么那怎么那怎么
0: 安抚好牲畜受损的牧民敲定保险赔付事宜一件更紧迫的事摆在眼前送这只酒足饭饱的雪豹重返他的苍茫山野这种栖身于海拔4000米以上裸岩峭壁的高山精灵必须被送往几百公里外的无人之境才能彻底远离牧民居所重归原生家园暮色渐沉时间不等人车队即刻启程载着山野的嘱托朝着羌塘深处驶去对任清次仁而言，羌塘的每一寸肌理都早已刻进心底。哪里的裸岩能容雪豹藏身？哪条路能通往雪豹的家园？他都了然于心。29岁的他，脚步早已丈量过羌塘保护区的每一处草原，熟悉这片土地上每一个奔跑、跳跃、生长的生命。当最后一缕天光消散在天际线，众人终于抵达放归之地。
5: Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот, да? Кто там, вот,